0: want the magic.
1: Слушайте ни в интернет на адрес
2: radiometronom.com.
1: Любимото радио.

0: что мы во сне вдвоем, о том, что только здесь мы есть.
1: И наших дней разлук не счесть, и как проснулся я, боюсь.
0: Но все равно с утра проснусь,
1: а ты осталась там.

Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Метроном.